За мною вы придете на рассвете. По осени продрогши в плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете. Опора в жизни, радость и вообще. А я ведь я что есть, то имею. Ничем таким особо не блещу. И письма к вам пишу я, как умею. И по ночам страдаю и грущу.

Я к встрече не готов, боюсь я встречи. Глаза закрою, вижу, выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер расскажете, а я что расскажу?

0: отвали.
1: Реклама на радио «Шансон».
0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курицын.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: сегодня?
1: Лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: соглашаюсь, что во всем не прав. Мой гонор, твой гордый нрав. Хочу, чтобы ты главное поняла. Идеально в фильмах или чьих-то стой. Но все это напускное. Да и счастье искать не стоит. Оно в любви, и оно простое.
1: Она
0: меня сводила с ума.

слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: расцвела.
1: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курин.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: головой.
1: Воля неба, проси, не проси, проси. Я чего-то так трепетно ждал.
0: Помнишь, как-то водитель такси нас красивой парой назвал.
1: А время уходит,

0: любить не любя.
1: Ты привычка моя,

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе. Все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество вечер, уже не забыть никогда. Ту с первой любовью далекую встречу, одну для меня навсегда.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
5: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат Командер, компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате Командер, звоните с мобильного на бесплатный номер. *125*125. Звонки анонимные.
4: Список задач большой. Как же с этим справиться?
5: В состав Командера входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
4: Это впечатляет. А как насчет либидо?
5: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе Командера, как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
4: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
5: Совершенно верно. Командер благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт гранитпамяти.ру.
3: Агентство недвижимости «Иванова и Дари» – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Реклама.
1: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
7: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
8: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберем со специалистом Виктором Владимировичем Горским. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует, и хорошо. В общем, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
8: А в чем?
9: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются, кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленность. Фраза при таких состояниях: ой, все, давай в другой раз.
8: Но многие, я знаю, хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
9: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь. Нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
8: И что же делать?
9: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
8: Впервые слышу.
9: Еще в советские времена для них разработали специальный вакуум. Штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
8: Звоните прямо сейчас и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125. Консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
9: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону и заодно раздражает нервные окончания, которые посылает сигнал в спинной и головной мозг. Это как раз те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии, без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
8: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
9: Любовь в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, а не страх, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способны на многое. Это бесценно.
8: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните по телефону звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. We'll be right back.

Выйду за околицу, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: «Очередь за хлебом» в эфире «Хорошего радио» в студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, очереди ни за хлебом, ни за зрелищами теперь нет. Хотя обманывает ваш покорный слуга. За билетами как раз-таки есть очереди, потому что так много желающих прильнуть к той или иной композиции в том числе. «Очередь за хлебом» послушали. «Семицветик» на очереди. На «Шансоне» песен хватит всем, тем более пришел выходной. А это значит, что песен будет еще больше. И настроение еще лучше. Вот за «Семицветиком», понимаю, ты устала, а весна впереди. Ну, а там обязательно расскажу еще.
1: Сегодня встану я рано, пока солнце не встало. Выйду вдаль за ворота, да пойду за межу.

сбудутся. За окном уже пение, вот-вот придет пробуждение. Да еще в сладкой дреме

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Есть в России Денис Портнягин. Геройски воевал в Сирии. Во время съемок фильма «Путин» журналист Андрей Кондрашов решил рассказать главе государства о подвиге молодого российского офицера. Но оказалось, что президент знает о нем.
2: Вы назвали этого военнослужащего офицера. Он не офицер, но должен быть офицером. И, надеюсь, обязательно будет. Ведь он не просто отражал атаку террористов. Их было всего 4-5 человек. Это группа сил спецоперации, которая занималась наводкой авиации. Неожиданная атака боевиков. Регулярная армия отошла. Некоторые подразделения сирийской армии. Наши остались. Приняли этот бой. Был ранен его командир. Значит, ранен второй офицер. Он взял всю боевую работу на себя. Действительно отразил несколько атак. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя рядом. Причем точно и дал целеуказание. Минометным огнем наших артиллеристов удалось бандитов отсечь. А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Герои, конечно. Если они не герои, то кто?
1: Портнягин получил звезду Героя России из рук президента. Сегодня он участвует в предварительном голосовании «Единой России» в Самарской области. В его анкете стоит знак участника СВО, и это дает законное преимущество плюс 25% голосов. А теперь внимание! По тому же округу идет Александр Милеев, вице-спикер Самарской губернской думы, человек, конторе которого мы долгие годы платили за мусор. И еще он когда-то выпускал водку. В его анкете тоже стоит знак участника СВО. Губернатор Федорищев публично заметил, что Милеев никогда не заявлял о длительном отсутствии в Губдуме в связи с боевыми действиями. Зато на Олимпиаду в Париж, по данным коммерсанта, Милеев съездить успел. Боевая командировка, видимо. Кстати, есть среди участников предварительного голосования люди, которые реально помогали фронту, и у них в анкетах знака участника СВО нет. И неважно, какой документ в благодарность за помощь им выдавали военные. Все нормальные люди понимают, помогать фронту и воевать на фронте – это разные вещи. Ну и кроме того, перед нами разные судьбы. Денис Портнягин защищал Родину, Милеев собирал с нас деньги за мусор, а теперь хочет еще и ветеранские 25% голосов получить.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

слезу смахну, тайком тихонечко вздохну, тайком тихонечко вздохну, ту-ту-ту-ту-да, ту-ту-ту-ту-да, ту-ту-ту-ту-да, ту-ту-ту-ту-да, он слезу.

теперь появляется возможность не только любить в затяжку, но и слушать затяжку. Григория Лепса можно поздравить. Накануне таки выпустил свой новый альбом, первую часть, как и обещал, «Мира в дом». Ее назвал 18 песен, абсолютно 9 новых премьер на этой пластинке. А вторая часть, как сказал Григорий Лепс, будет летом. Рок-н-ролл в кармане на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задонов, Дорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

никакой ошибки. В эфире хорошего радио. Алла Рит, Алексей Петрухин. Ошибки, впрочем, допустить могут все. Другой вопрос, как вы на них реагируете, говорит Алла Рит. Если всем своим видом показываете растерянность, то заранее расписываетесь в фиаско. Учитывайте это.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Шансон.
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Последние звонки в российских школах должны пройти 26 мая. В программу рекомендовано включить церемонии поднятия флага и исполнения гимна России, а также чествование многодетных семей и выступления родителей участников СВО. Такие рекомендации Минпросвещение направило во все регионы страны. Кроме того, синхронизировано окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрам. Это сделано для того, чтобы подготовиться к проведению выпускных экзаменов, которые теперь будут начинаться в школах не раньше 1 июня. Примерно две трети россиян не страхуют жилье. Только 10% граждан оформили страхование недвижимости на постоянной основе. Еще около 28% страхуют жилье время от времени, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на недавний опрос. Главными причинами отказа от страхования респонденты называют отсутствие необходимости, уверенность в достаточной защищенности жилья, высокую стоимость полиса и слабое понимание страховых продуктов. Что касается рисков, то опрошенные больше всего опасаются пожара, поломок коммуникаций, проблем с электрикой и газом, краж и взломов. Мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15%. Цены в крупных торговых сетях стартуют от 17 рублей за 70 граммов и от 44 рублей за 100 граммов, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он отметил, что основу продаж формируют классические форматы, но одним из драйверов роста становятся ЗОЖ-новинки. По итогам прошлого года продажи мороженого без сахара выросли примерно вдвое, а с добавленным протеином в 3,5 раза. В жаркую погоду спрос на воду и безалкогольные напитки традиционно повышается как минимум на 20%. Наиболее востребованы в этой категории бутилированная вода, квас и морс. Стоимость лечебной минеральной воды начинается от 40 рублей за бутылку объемом 1,5 литра. Квас стоит минимум 80 рублей. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +19. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Поскольку пришел выходной, пускай эта музыка заполнит всю нашу с вами жизнь и еще дополнит небо обязательно. «Позови меня в небо» — это следующая композиция, которая появляется на волне шансон в студии «Хорошего радио». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Суббота. Отдыхаем.
1: Тихо листаешь страницы тетради, почерк свой узнаешь, все написал, представлен к нам.

0: страдать.
1: «Ты не суди меня» — вот название песни, побывавшей в эфире «Хорошего радио». Ну, кто осудит, например, Виктора Дорина за его перемещение? На этой неделе, да и сейчас, собственно, в Приурале. Дело в том, что у Виктора Дорина в Орске, Оренбурге встречи с поклонником. Музыкальные встречи. Ну и у нас встреча на волне «Хорошего радио». Музыкальная «Я выберу тебя» — называется песня.

Нашего радио Любовь Успенская, между прочим, сколько лет на сцене, не народная и даже не заслуженная артистка, но говорит Любовь Успенская, что лучше всяких официальных титулов о популярности говорят концертные аншлаги. «Красные карманы» на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

люблю тебя, далекую. Это в том числе и про осень тоже далекую, потому что именно осенью есть возможность отправиться на наш музыкальный фестиваль «Бархатный шансон». Он пройдет в конце октября на Турецком берегу, и огромное количество артистов вместе с нами отправится, в том числе и Тамара Кутидзе собирается вместе с нами на «Бархатный шансон». Только любовь в ее исполнении уже слушаем на волне хорошего радио. Ну а подробности относительно «Бархатного шансона» найдете на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: только любовь.
1: Реклама. В Находке всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 18 по 31 мая набор из соуса сырного «Астория» и кетчупа «Добрая хозяйка» 79 рублей 99 копеек. И другие выгодные наборы в Находке. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В Госдуме предупредили о схемах мошенников в период отключения горячей воды. Аферисты рассылают фейковые сообщения якобы от коммунальных служб с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды. Она ведет на фишинговые сайты, где злоумышленники получают доступ к персональным данным или банковским сервисам граждан, рассказал РИА Новости зампред Думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Также злоумышленники могут приходить под видом сотрудников ЖКХ и навязывать платные услуги или замену оборудования. Россияне стали чаще искать работу бурильщиками на вахте. Число кандидатов на такую должность за год выросло более чем вдвое, сообщает РИА Новости. Средние зарплатные ожидания увеличились на 20% и достигли 198 тысяч рублей в месяц. Особенно заметен интерес к работе бурильщикам с вахтовым форматом работы в Приволжском федеральном округе. Также динамика прибавилась в Сибирском и Уральском округах. Для многих соискателей вахта остается возможностью получить более высокий доход и стабильную занятость вне зависимости от региона проживания. Россияне в мае стали покупать кондиционеры на 20% чаще, чем год назад. Учитывались сетевая и несетевая торговля, а также онлайн и офлайн покупки. Медианная цена составила 24 215 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра «Чек-Индекс». Также россияне в первые две декады мая купили на 12% больше вентиляторов. Средняя стоимость составила без малого 2000. Сокращение сроков безвизового пребывания в Таиланде может побудить часть российских туристов выбрать Бали вместо тайских курортов. Об этом заявили РИА Новости в Ассоциации отелей и ресторанов Индонезии. Там отметили, что россияне входят в число тех, кто часто приезжает в регион на длительный срок. Напомню, власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более 90 стран, включая Россию. Теперь они смогут оставаться без визы до 30 дней. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

так выходит. Кто ворует больше всех, тот и верховодит. Остаются только сны, сны.

чтобы жить красивее, дайте нам больше песен хороших. Вот и получайте «Твой берег левый» в исполнении Алексея Петрухина. Дальше «Только так», а еще «Дороги» обязательно в ближайшие минуты послушаем. Ваш покорный слуга Андрей Петров прослежу за этим. Здравствуйте, здравствуйте. Отдыхаем вместе на шансоне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Только так, а не иначе. Это Евгений Григорьев на радио «Шансон». Ну, так и знаете, так, а не иначе. На этой неделе Евгений Григорьев абсолютно новую песню выпустил. «Шансонье» в интернете уже можно ознакомиться. Ну, а у нас на очереди на волне хорошего радио песня под названием «Дороги».

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
5: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейном вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
7: Бархатный шансон. История. 2019 год. Греция. Пелопоннес.

случился интендант, обломалась модница. Так бывает иногда, не все звезды сходятся. Зацелованной землей, богом не обиженной, Анатолий курсом лег.

Совершенно такие моменты не афиширует Александр Розенбаум. На этой неделе в родном городе Неве собрал почти 2000 мальчишек и девчонок, кадетов, суворовцев, нахимовцев, детей участников СВО и тех, кто остался без попечения родителей. С одной целью собрал вдохновить своими песнями на добрые дела. «Посланница небес» звучит на хорошем радио. Шансон.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели. Просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
6: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

за металл. Делегат планеты Хабибулин на ракете в космос улетал. Но покинув облака земные, космонавт лицом ударил в грязь. Он забыл родные позывные в тот момент, когда пошел на связь. Земля, земля, я Хабибулин, кто я?

не скажет «да». Хотя, смотря что предлагать. Вот Виктор Королев уже распланировал завтрашний день и даже придумал себе меню. Говорит, в воскресенье утром надо непременно устроить блинное утро. Если согласны, к артисту присоединяйтесь. А мы пока на радио «Шансон» слушаем песню «На белой карете».

0: стареете.
1: Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: В Находке всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 18 по 31 мая набор из крупы, гречневой и консерв «Алтайская свинина» за 139 рублей 99 копеек. И другие выгодные наборы в Находке. Реклама 0+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

10 утра в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Случаи мошенничества с билетами на поезда находятся на минимальном за последние годы уровне. Число жалоб пассажиров на спекулянтов сократилось кратно, сообщили РИА Новости в РЖД. Компания совершенствует онлайн-мониторинг, блокирует сайты-двойники, а также усиливает контроль за посредниками и ведет активную разъяснительную работу. В прошлом году пассажиры, желающие купить билеты на южные курорты, жаловались, что в старт продаж места быстро раскупают. В РЖД пояснили, что причиной исчезновения билетов отчасти являются боты-перекупщики. Больше всего в этом году в малом бизнесе пострадали сферы красоты, коммерческой недвижимости и общепита. Налоговая нагрузка выросла, бухгалтерский учет усложнился, отчетности стало больше, рассказала газете «Ру» руководитель налоговой практики Ксения Плавкова. По ее словам, IT-компании и сельхозпроизводители чувствуют себя неплохо за счет льгот, а бухгалтеры и риэлторы получили приток клиентов из-за налоговых изменений и ипотечного кризиса. В России вырос спрос на сонный туризм. Речь об отдыхе в отелях и санаториях с программами здорового сна. Они ориентированы на комплексное восстановление ресурсов организма. Как рассказали РИА Новости в ассоциации туроператоров, тренд остается нишевым. Запросы идут преимущественно от аудитории с высоким уровнем дохода. Это уставшие, выгоревшие бизнесмены, менеджеры высшего и среднего звена из производственных и логистических компаний, а также медработники, риэлторы и юристы. Также растет спрос на путешествия в удаленные и спокойные природные локации. Похолодание накроет московский регион на следующей неделе. Температура воздуха будет ниже нормы на 2-4 градуса, рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что экологическая обстановка в регионе улучшится. Ночью в понедельник ожидается небольшой дождь, температура составит плюс 12-14 градусов, а по области может опуститься до 9. Днем столбики термометров покажут 18-20 градусов. Облачная и дождливая погода сохранится во вторник и среду, днем будет до плюс 17. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Не с вывалом, не без вывала, потому что вообще не пользуюсь никакими транспортными средствами. На своих двоих 10-й юбилейный полумарафон «Забег РФ» сегодня проходит в столице. Больше 50 тысяч человек бегут, как говорят нам в мэрии, и поэтому часть центра столицы перекрыта для автомобильного движения. Как раз про улочки московские у нас следующая композиция. На волне хорошего радио в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Иногда на метро быстрее и проще.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: не моя.
1: Как-то никто и нигде не ждет. Ждут москвичей, гостей столицы до завтрашнего дня включительно для полного погружения в конную индустрию. В конно-спортивном комплексе «Ибица» международная конная выставка «Эквирос» – уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижения российских производителей и спортсменов. Свыше 100 лучших лошадей страны можно увидеть. Кроме того, состоятся семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде, парад пород, конное шоу и многое другое. Для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный и абсолютно безвозмездно. Судьба на радио «Шансон».

0: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
1: оферта. Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

нам беды и печали. Федя Карманов, Анатолий Полотно пропели на волне хорошего радио. Ну, радостью себе Анатолий Полотно где-то еще на отдыхе в тропиках наполняет. Но вот прямо с курорта от него хорошая новость. Пообещал Анатолий Полотно, что скоро поклонники увидят новые видеоклипы. Ключи от счастья пока слушаем на хорошем радио. Если ты...

0: реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

помолчим просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник

сбудется. Вот что за композиция в эфире «Хорошего радио». И сбудется обязательно то, ради чего вы голосовали в хит-параде «Шансон года». Ваши любимые артисты станут популярны и доберутся до вершины. Главное – голосовать как следует. Как это делать? Заходите на наш интернет-сайт radioshanson.ru. Ну а сам хит-парад, он впереди, через несколько минут после выпуска новостей. Пока без нежности твоей, «Я не хочу тебя терять» и «Улица мама». Послушаем на радио «Шансон». Мелькает.

зеленое сукно. Табачный дым в компании друзей. Я проживу без этого всего. Но как прожить без нежности?

0: Реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности организации акции, правила, количество призов, срок, месте получения на aurora.ru/18+.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. doctor@natonenko.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

11 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минцифры и операторы связи проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать во время отключения мобильного интернета. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что все банки с лицензией должны быть включены в белые списки. На первом этапе туда попадут системно значимые финорганизации. В марте в белом списке находились всего 3 банка из примерно 300. Сокращение кадров, связанное с оптимизацией компаний. Кадровый эксперт Илья Варакин отметил, что в России при рекордно низком уровне безработицы и нехватке специалистов организации одновременно начали сокращать часть офисного персонала. Это затронуло сотрудников в сферах IT, маркетинга, HR и консалтинга. По оценке эксперта, первые признаки замедления экономики стали заметны еще в октябре прошлого года. С того момента началось охлаждение новых проектов и действующих производств. Высокая ключевая ставка Центробанка ограничила доступ бизнеса к кредитам. В результате компании стали осторожнее. На севастопольские АЗС доставили бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее в Севастополе сообщалось о нехватке топлива. Власти объяснили дефицит проблемами с логистикой и ввели ограничения на покупку топлива до 20 литров за один раз. Первый урожай спелых бананов в экспериментальной теплице в Сочи соберут в конце июля-начале августа. Вчера первые фрукты в состоянии технической зрелости отправили на экспертизу, чтобы определить, содержатся ли там полезные вещества, сообщает РИА Новости. До конца года поспеют бананы на 30-40 деревьях. Ожидается урожай в пределах 10-15 килограммов с одной корневой системы. В планах организовать агротуры в экспериментальной теплице. Первые экскурсии для туристов с дегустацией местных фруктовых десертов проведут уже в июне. Курс доллара на выходные понедельник 71 рубль 21 копейка. Евро 82 рубля 54 копейки. Юань стоит 10,48. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Вы слушаете «Хит-парад «Шансон года». Сегодня без суеты и длинных вступлений. Просто посмотрим, какие песни сейчас звучат громче остальных. 12 треков, 12 настроений и целая неделя музыкальных событий. У микрофона Рустем Ахмедшин. Поехали. Некоторые премьеры появляются так, будто давно ждали своего момента. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» врывается в сегодняшний выпуск с легкой дерзостью и хорошим чувством интонации. Трек расположился на 12-й строчке и уже создает ощущение, что обсуждать будут не только песню, но и саму Наташку. Причем довольно эмоционально. Чтобы проголосовать, число 51 отправьте на номер 8-909-955-1030.
0: Шансон номер...

0: Есть песни, которые слушаются как «Дорога поздним вечером». Алекс Лим с хитом «Вокзал» продолжает движение по чарту. Сейчас это 11-я позиция. «Шум перрона», мысли в голове и ощущение, что впереди обязательно что-то изменится. Ну или хотя бы не задержит поезд. СМС-код число 49.
1: Шансон номер 11.
2: Не звоню.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предприниматели, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
7: Некоторые припевы цепляются так, что потом живут отдельно от песни. Эдгар и Рада Рай с хитом «Год за разу» уже добрались до 10 строчки, и, кажется, эта фраза постепенно становится официальной реакцией на взрослую жизнь, особенно после похода в магазин. СМС-код число 38.
0: «Шансон номер...»

0: регистрацию, сдал багаж и теперь красиво смотрит в иллюминатор. Главное не перепутать романтику полета с ценами на авиабилеты. СМС-код число 25.
1: Шансон номер 9. Лето!

0: Александр Маршал с песней «Эти даты» сегодня останавливается на 8-м месте. В треке нет попытки кого-то перекричать. Вместо этого появляется ощущение разговора с человеком, который давно научился отличать важное от временного. СМС-код число 39.
1: Шансон номер 8.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А 55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кушев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
3: офертой. Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
4: 6 июня. После большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» расположился на 7-й позиции. И голос его звучит так, будто артист заранее знает, чем закончится любой спор. Узнаваемая подача и атмосфера, где даже эхо будто отвечает басом. Такие песни не мелькают, они оседают в памяти и в сердце. СМС-код число 40.
0: «Шансон

хитом «Не люби меня» Чепик и Хула продолжают удерживать 6-е место. Ирония в том, что после такого названия хочется не дистанцироваться, а наоборот, переслушать еще раз. Эффект запретного работает безотказно. СМС-код число 36.

Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня замыкает верхнюю пятерку. В этой истории эмоции накапливаются постепенно и именно поэтому цепляет сильнее. А с таким упорством дверь скоро не просто откроется, а еще и чай предложит. СМС-код число 54.

0: Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» удерживает место совсем рядом с тройкой лидеров. Трек звучит свободно и чуть отстраненно. Как человек, который вышел из шумной компании раньше всех и ни капли об этом не жалеет. Редкое ощущение внутреннего спокойствия. СМС-код цифра 8.
1: Шансон номер 4.
2: Разлетелись.

Слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

Михаил Бублик с песней «Летели песок» уже добрался до тройки сильнейших. Этот хит действует незаметно. Сначала просто играет где-то рядом, а потом внезапно обнаруживаешь себя напевающим припев. СМС-код число 35.

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машка из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
9: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
10: Совсем рядом с вершиной сейчас находится Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь». Этот хит поднялся уже до второй строчки благодаря эмоции, которая не пытается казаться красивее, чем есть на самом деле. Все звучит честно, поэтому и цепляет. СМС-код число 47.
9: Шансон.

0: А теперь давайте посмотрим на всю картину целиком, а вот затем узнаем имя сегодняшнего лидера. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» открывает сегодняшний чарт. И есть ощущение, что после этого выпуска Наташке придется менять номер телефона.
1: Ты удаляешь номер мой, как будто даже не встречались.
0: Алекс Лим с хитом «Вокзал» держится на 11-й строчке. Атмосфера такая, будто поезд ушел, но ушел драматично и красиво.
2: Прицепилась любовь, вот зараза, время льется и ножит на два. Ни назад, ни вперед, вот зараза.
0: Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» на 10-м месте. Еще немного, эту фразу начнут печатать на чеках.

0: Александр Маршал с песней «Эти даты» на восьмой строчке с видом человека, который знает пароль от жизни. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» держит седьмую позицию. Голос артиста, как всегда, звучит так, будто может одним взглядом выключить музыку у соседей. Чепик и Холла с суперхитом «Не люби меня» удерживает шестое место. Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» замыкает верхнюю пятерку.
1: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков взмывает на четвертую ступень. Разлетелись, как птицы.
2: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Ощущение, будто этот лепесток летит быстрее некоторых доставок. Михаил Бублик уверенно закрепился в тройке с песней «Лети, лепесток».
3: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: И Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» получает серебро. Жарко настолько, что хочется проверить температуру колонок. Но первое место сегодня все-таки остается за другим артистом. Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет» продолжает удерживать лидерство в нашем хит-параде. Здесь все совпало. Настроение, подача и та самая интонация, которую невозможно спутать ни с чьей другой. Поэтому золотая медаль чарта возвращается Михаилу Захарычу. А чтобы поддержать маэстро, число 21 отправляйте на номер 8909-955-1030. Нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Слушайте музыку, улыбайтесь чаще и помните, иногда одна хорошая песня помогает пережить даже понедельник. До встречи.
4: Шансон номер один.
5: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд», «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве визов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: В «Находке» всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 18 по 31 мая набор из сосисок баварских «Стародворье» и сыра легкого «Агросила» 255 рублей 99 копеек. И другие выгодные наборы в «Находке». Реклама 0+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне накопили 70 триллионов рублей. По мере снижения ключевой ставки часть этих средств людям смогут инвестировать с банковских вкладов в акции и облигации, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Президент России Владимир Путин в майском указе 2024 года поставил задачу, чтобы капитализация фондового рынка к 2030 году увеличилась как минимум до 66% ВВП, а к 2036 году до 75%. Сейчас финансовые власти страны занимаются тем, чтобы повысить интерес к фондовому рынку, в том числе со стороны частных инвесторов. Федеральная налоговая служба стала жестче взыскивать долги с бизнеса. Компаниям все чаще не только блокируют счета, но и фактически замораживают имущество, запрещают продавать, закладывать или переоформлять активы без согласия инспекции. Об этом пишет газета «Известия». Под ограничения могут попасть не только недвижимость, машины или финансы, но и нематериальные активы – товарные знаки, программы, патенты, базы данных и даже права требования контрагентам. В налоговой службе отметили, что рассчитывают на взыскание долгов еще до банкротства компаний. Благодаря установлению единого налогового счета и автоматизации процедур количество должников сократилось вдвое. Первую беспилотную линию московского метрополитена БКЛ запустят к 30-му году, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, этой задачей занимается Центр перспективных разработок столичного транспорта. В нем работает большая команда опытных инженеров, программистов, аналитиков данных и экспертов, которые занимаются внедрением современных технологий. В январе стартовала тестовая эксплуатация первого в стране беспилотного поезда метро без пассажиров. К маю состав прошел более 3000 километров. В следующем году поезд начнет испытания уже с пассажирами. Собянин добавил, что Москва первой в мире запустила регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +20. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Обещаю вам, дорогие друзья, что Modern Talking в течение ближайшего времени мы с вами не услышим. Здесь Артем Демин, я всех приветствую, желаю вам доброго дня, прекрасного настроения, великолепной субботы, 23 мая на календаре. Если еще раз вспомнить, какие праздники сегодня можно отметить, то, пожалуйста, Всемирный день черепахи, не знаю, насколько это вам важно, день ирисок, это тоже не важно, но приятно, наверное, хотя бы вкусно, день каштановых свечек и день любителей жвачки. Вот такие праздники отмечаются сегодня. Ну и, конечно, в рамках мобильных выходных вы можете передавать свои приветы и поздравления. Небольшими порциями они будут появляться в нашем эфире. Уже скоро Михаил Шуфутинский, Артур Руденко. Ну а пока Эдуард Хуснутдинов, не святой.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются. Рядом с надежным партнером большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 200.

Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил

Александр Дюмин на радио «Шансон» и «Роза». Не просто так появился Александр Дюмин в нашем эфире. Дело в том, что Александр – любимый певец Романа Шахова, нашего коллеги и ведущего вечернего шоу «Городские встречи». У Романа Шахова сегодня, дорогие друзья, день рождения. Мы с огромным удовольствием поздравляем Романа с праздником здоровья, сил и, конечно же, прекрасных вечерних эфиров. Ну а далее на радио «Шансон» Дмитрий Волгин и группа «Хорошая песня». Костерок.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
2: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: что отвали.
1: Симпатичную новую работу представила в эфире радио «Шансон Афина». Новинка называется это «Отвали». Если вам песня нравится, то я напоминаю, вы всегда можете любимую композицию поддержать в хит-параде «Шансон года». Для этого достаточно зайти на наш сайт radioshanson.ru и в разделе «Хит-парад» разыскать этот раздел, проголосовать за любимую песню, а потом слушайте по пятницам и субботам хит-парад и наслаждайтесь.
2: Улыбайтесь, господа, не стоит дуться, в жизни столько радостных минут. Даже если вам предложат обмануться, соглашайтесь, пусть не вы другие врут.

0: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве визов, сроках, месте и порядке получения у фармацевта.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 249-99-89.
3: В Находке всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 18 по 31 мая набор бальзам и шампунь Миксит 607 рублей 99 копеек. И другие выгодные наборы в Находке. Реклама 0+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

13 часов в Москве. С новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Россияне смогут проверять безопасность поездок на такси через мессенджер «Макс». Для этого достаточно будет сфотографировать госномер машины или ввести его вручную в приложении, рассказали в Министерстве транспорта. Для реализации проекта в мессенджер интегрируют приложение, в котором будут содержаться данные из госреестра такси. Соответствующую интеграцию планируется выполнить в этом году. Нововведение позволит существенно повысить безопасность перевозок. Количество прямых рейсов из России в Китай в летнем расписании увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом, до 280-290 в неделю. Как сообщила Ассоциация туроператоров, прямые перелеты доступны из 14 российских городов. Более половины рейсов в КНР выполняется из Москвы. В топ-5 также вошли Владивосток, Санкт-Петербург, Иркутск и Хабаровск. Маршрутная сеть Китая насчитывает 17 пунктов пребывания. Рейсы выполняют 16 авиакомпаний. Напомню, Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца следующего года. Мороженое в России за неделю подешевело примерно на 15%. Цены в крупных торговых сетях стартуют от 17 рублей за 70 граммов и от 44 рублей за 100 граммов, рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли. Основу продаж формируют классические форматы, но одним из драйверов роста становятся ЗОЖ-новинки. По итогам прошлого года продажи мороженого без сахара выросли примерно вдвое, а с добавленным протеином в 3,5 раза. В парках Москвы открываются летние кинотеатры. В эти выходные показы на свежем воздухе стартуют в парках 50-летия Октября, Митино и Ходынское поле, в зоне отдыха Покровский берег и усадьбе Воронцова. На большом экране можно посмотреть ленты для всей семьи, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Бесплатные киносеансы будут проводить каждый день. Предварительная регистрация не нужна. Актуальное расписание публикуется в соцсетях парков. Еще одна сезонная площадка для кинопоказов появится в парке Горького. Она будет принимать посетителей с 15 июня до середины сентября. Евгения Неркушева, радио «Шансон».

0: знаю, какие сейчас ночи, может быть, действительно седые, но знаю точно, что ночи стали короче, и продолжительность ночей всего лишь 7 часов. Да, дорогие друзья, с вами Радио Шансон, и здесь Артем Демин. Я всех приветствую, желаю вам доброго дня, прекрасного настроения. 23 мая на календаре. Ну и, пожалуйста, не забывайте о том, что в рамках мобильных выходных вы по-прежнему можете передать парочку приветов или поздравлений, хотя почему парочку? Сколько хотите, столько и передавайте. Плюс 7-909-955-1030. Работает мессенджер Макс и остальные мессенджеры тоже. А далее Владимир Высоцкий. Спасите наши души.
1: Уходим под воду. В нейтральной воде

0: меньше. На радио «Шансон» реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис. ООО «ВБ-банк».
5: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Город меняется. Становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 400 000 рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом.РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

А я хочу уже начинать передавать приветы, которые вы отправляете на радио Шансон. Жена Жанна передает привет мужу любимому Сергею Романихину. Скоро будет готов вкусный плов. Радио Шансон, приезжайте и вы в гости на плов. Спасибо. Это Нижний Тагил. Добрый вечер, Шансон. Привет всем, кто нас слушает. Привет в Бийск. Отмечаем день рождения. Мне 25, три раза бабушка. Привет, друзья. Баловинцевым Ирине, Михаилу, подруге Ирине и мужу Павлу Реброву от Елены.

друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей, но в этот маленький квадратик метров 6.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
0: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один. Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курецкий.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Еленова Энга на радио «Шансон» и «Золотая рыбка». Порция золотых и долгожданных приветов в рамках мобильных выходных прямо сейчас появляется в нашем эфире. Добрый день, радио «Шансон», вам и всем слушателям. Прекрасного настроения. Ленинградской области тучи разошлись, сообщает нам Слава, и появилось солнышко. Стало теплее. Хочется передать привет Юлии Юрьевне, она сейчас трудится. Юля, не унывай, мы рядом, это правда. Мы здесь тоже трудимся, и ничего, нормально, не унываем. Добрый день, радио «Шансон». Привет мамочке Людмиле Павловне, от дочери Татьяны. Люблю ее очень-очень сильно. Нашей компании из Югорьяха огромный привет. Отличного настроения, замечательного отдыха в чудесный солнечный денек. Мы с вами справимся со всеми поставленными целями. Вы самые лучшие мои родные люди. Это сообщение от Натальи. Продолжайте отправлять свои приветы в рамках мобильных выходных на радио «Шансон». Плюс 7-909-955-1030. Работают все мессенджеры, но пока Сергей Трофимов.

0: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевта.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyati.ru.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минпросвещение установило порядок проведения последнего звонка в школах в 2026 году. Как пишет ТАСС, он прозвенит 26 мая. А выпускные вечера после успешной сдачи всех экзаменов должны состояться 27 июня. Торжественную часть программы последних звонков по всей стране рекомендовано начать с поднятия государственного флага России, а также исполнения гимна страны. Это станет важной частью патриотической работы. Также на мероприятии должны выступить родители, в том числе представляющие разные народы, а в программу праздника необходимо добавить патриотические песни и номера, отражающие идеи единства народов России. Роспотребнадзор временно приостановил продажи некачественного алкоголя из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В список вошла продукция ряда коньячных заводов. Также нарушения были обнаружены в красном полусладком и белом сухом вине. В середине мая Россельхознадзор инициировал масштабную проверку товаров из республики. Изначально под экспертизу подпадали предприятия, чьи поставки рыбной продукции были приостановлены из-за подозрений фальсификации. Накануне было введено временное ограничение на ввоз цветов из Армении. Меры останутся актуальны до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа ее результатов. В московском общественном транспорте до конца года появится возможность оплачивать проезд виртуальной картой «Тройка» с помощью NFC. Также в столице разрабатывается приложение «Карты москвича». Об этом РБК сообщили в Дептрансе города. Использовать беспроводную технологию для оплаты проезда можно будет на смартфонах на базе Android. Пока эта возможность тестируется в лабораторных условиях. Сейчас, чтобы пользоваться сервисом, нужно заранее сгенерировать в приложении «Метро Москвы» QR-код. В перспективе пассажиры смогут просто прикладывать смартфон к считывателю турникета. Завершение выпуска. Курс доллара на выходные понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Любовь была, любовь есть, и, конечно же, дорогие друзья, любовь будет. Евгений Григорьев и ПМЖ открывают новый музыкальный час на радио Шансон. С вами по-прежнему я, Артем Демин. Всех приветствую и желаю вам доброго дня. 23 мая на календаре. Мобильные выходные на радио Шансон в самом разгаре. Вы отправляете свои приветы и поздравления в Макс и в другие мессенджеры. А мы, конечно, периодически эти сообщения читаем. От всей нашей большой дружной семьи искренние поздравления с юбилеем нашему папе, мужу и дедушке Николаю Теребневу. Спасибо, что ты есть. Спасибо за работу, за заботу, за поддержку, за смех за общим столом, за семейные традиции и за то, что чувство дома, которое создаешь ты, всегда с нами. Это сообщение нам прислала Елена Николаевна. Так, Марина пишет нам, что станция Голубинская в Волгоградской области передает всем привет. Приехал брат с женой из Москвы, и у нас, конечно, по традиции и отдых, и рыбалка, и плов в казане. В общем, прекрасные выходные. Конечно же, прекрасного настроения всем хочется пожелать нашим радиослушателям. Очень скоро услышим Александра Розенбаума, ну а пока Михаил Круг и Вика Цыганова.
1: А в Париже ночь на крыше опускается и тише, тише звук аккордеона, затихает Шанель.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АОТ-банк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Есть в России Денис Портнягин. Геройски воевал в Сирии. Во время съемок фильма «Путин» журналист Андрей Кондрашов решил рассказать главе государства о подвиге молодого российского офицера. Но оказалось, что президент знает о нем.
2: Вы назвали этого военнослужащего офицером. Он не офицер, но должен быть офицером. И, надеюсь, обязательно будет. Ведь он не просто отражал атаку террористов. Их было-то всего 4 или 5 человек. Это группа сил спецоперации, которая занималась наводкой авиации. Неожиданная атака боевиков. Регулярная армия отошла. Некоторые подразделения сирийской армии. Наши остались. Приняли этот бой. Был ранен его командир. Ранен второй офицер. Он взял всю боевую работу на себя. Действительно отразил несколько атак. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя, рядом. Причем точно и дал целеуказание. Минометным огнем наших артиллеристов удалось бандитов отсечь. А когда возникла опасность,

0: их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Герои, конечно. Если они не герои, то кто?
1: Портнягин получил звезду Героя России из рук президента. Сегодня он участвует в предварительном голосовании «Единой России» в Самарской области. В его анкете стоит знак участника СВО, и это дает законное преимущество плюс 25% голосов. А теперь внимание! По тому же округу идет Александр Милеев, вице-спикер Самарской губернской думы, человек, конторе которого мы долгие годы платили за мусор. И еще он когда-то выпускал водку. В его анкете тоже стоит знак участника СВО. Губернатор Федорищев публично заметил, что Милеев никогда не заявлял о длительном отсутствии в Губдуме в связи с боевыми действиями. Зато на Олимпиаду в Париж, по данным коммерсанта, Милеев съездить успел. Боевая командировка, видимо. Кстати, есть среди участников предварительного голосования люди, которые реально помогали фронту, и у них в анкетах знака участника СВО нет. И неважно, какой документ в благодарность за помощь им выдавали военные. Все нормальные люди понимают, помогать фронту и воевать на фронте – это разные вещи. Ну и кроме того, перед нами разные судьбы. Денис Портнягин защищал Родину, Милеев собирал с нас деньги за мусор, а теперь хочет еще и ветеранские 25% голосов получить.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Какая красивая лирическая композиция в исполнении Вилли Токарева на радио Шансон. Это были «Журавли». Ну, а я почитаю несколько ваших приветов. Добрый день, Артем. Очень приятно и слышать любимые голоса на любимом радио в отрадном у нас. Чинил домкрат, руки в масле, и не написать привет в рамках мобильных выходных всем слушателям. Ну, а теперь, конечно, можно. Я уже в рокерском обмундировании, еду в Питер на концерт «Гривы трясти». Всем желаю позитива. Добрый день, любимые... это был Абгизарез. Добрый день, любимый Шансон, всем мира добра и любимой подружке Любаше, ее мужу Юре огромный привет от Людмилы из Санкт-Петербурга. И привет отцу Беляковичу Егору от сына Антона и жены Алены. Ждем тебя, папа, приезжай скорее. Почему? Да потому что мы скучаем. Михаил Бублик, далее.

Владимир Семенович, какая вам разница, неужто нельзя было дольше пожить? Ведь нам с этой жизнью без вас трудно справиться, ну разве что взять и о ней позабыть. А как тут забудешь, когда все по-прежнему? Мы так же грыземся, воруем и пьем, а кое-кто сильно скучает по-прежнему, не нравится время, в котором живем. Окрысившись в злобу,

0: выйти, не простившись, в свои 42.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве и в
3: беде?
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг. Для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов Халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Леонид Селишев на радио Шансон, а я зачитаю еще пару приветов. Хочу передать привет, точнее, нет, даже поздравления нашему любимому сыну Кострюкову Роману Андреевичу, которому сегодня исполняется 18. Сын, будь самым счастливым, любимым и самым красивым. Иди по жизни легко, имей надежных друзей, не болей, всегда имей заветную мечту, иди к ней смело, а мы тебя всегда поддержим и вообще не оставим. Мы тебя очень любим, папа, мама, тетя, дядя, крестный брат, Никита и Жанна. Ну что же, дорогие друзья, уже через 10 минут в эфире ваша любимая программа «Только для вас». Жду ваших приветов и поздравлений.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 миллиона 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 48 08.
2: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио Шансон.
4: Значит, опять домой.

0: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Благодаря новому закону о поддержке многодетных семей, дополнительные выплаты смогут получать родители более 230 тысяч детей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет РИА Новости. Напомню, с 22 мая вступил в силу закон, расширяющий меры социальной поддержки для многодетных. Теперь такие семьи сохраняют право на ежемесячное пособие на рождение и воспитание ребенка, даже если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе, но не более чем на 10%. Новая норма начнет действовать для всех получателей выплаты с начала 2026 года в беззаявительном порядке. В Краснодарском крае с 1 июня запретят курить в радиусе 15 метров от общественных мест, в их числе территории отелей, гостиниц, кафе и ресторанов. Также нельзя будет дымить на остановках, парковках и переходах. Об этом пишет парламентская газета. Кроме того, ограничения будут действовать и в спальных районах. Курение на расстоянии ближе 10 метров от входа в подъезд и ближе 5 метров от стен дома также запрещено. Нарушителю грозит штраф от 500 до 1500 рублей. Ранее курение было запрещено на пляжах, вокзалах и в аэропортах. Работа трех трамвайных маршрутов столицы сокращена по выходным дням с 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы. Там пояснили, что изменения вносятся в связи с плановой модернизацией энергоинфраструктуры трамвайной сети. В частности, трамваи номер 4 будут курсировать с половины 12 ночи до Курского вокзала. От Курского вокзала только до станции метро «Сокольники». Последний рейс трамвая номер 43 уедет от МЦК «Угрешская» в 23:30, от «Сокольников» в полночь. В это же время трамваи номер 50 отъедут от станции метро «Авиамоторная» и проследуют лишь до Каланчевской улицы. На маршруте Т2 последние трамваи будут курсировать в объезд центра через станции «Пролетарская» и площадь Ильича. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа.

Добрый солнечный день. Пермь рулит. Поздравляем моих девочек Инну Зинаиду с теплыми уральскими выходными. Поставьте, пожалуйста, песню «Таверну» Ивана Кучина, просит Татьяна. А почему? Да потому что моя таверна для друзей уже открылась. Как же хорошо, когда у человека есть собственная таверна. Это программа по заявкам только для вас на радио «Шансон», которую проведу я, Артем Демин. Еще раз всех приветствую. Желаю вам доброго дня, отличного настроения. Здравствуйте, радио «Шансон». Поздравьте, пожалуйста, папочку Козлова Виктора Михайловича с 70-летием. Папа, с юбилеем тебя желаем. Больше оптимизма, бодрого настроения и веры в лучшее. Ты у нас еще полон силы и энергии, поэтому, пожалуйста, продолжай быть активным и продолжай быть жизнерадостным. Пусть все печали, заботы, невзгоды и болезни обойдут тебя стороной, потому что ты самый лучший. С днем рождения, дочь Оксана, зять Андрей, внуки Андрей и Алексей, а также все-все близкие и родные. Плюс 7-909-955-1030. Именно сюда нужно присылать свои приветы и музыкальные поздравления. Работает мессенджер Макс и остальные мессенджеры тоже. Добрый день, радио «Шансон». Очень хочу передать привет своим любимым родителям Юле и Максиму. А также огромный привет младшему брату Егору и всем моим друзьям. Люблю вас всех. Это от Георгия из Ставрополя. И очень хотел, Георгий, чтобы в нашем эфире появилась любовь Успенская.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Здравствуйте, радио Шансон. Привет детям Ивану и Егору. Они дома, а мы с мужем на даче. Стейки готовим и уже клубничку высаживаем. Очень хотим услышать песню Алекса Лима «Вокзал». Заявочку прислала Татьяна. Песня прозвучала. Прошу передать привет дорогой бабушке Стадник Анне Ивановне от внучки Арины. И поставьте хорошую песню. Добрый день, радио Шансон. Привет родителям Виктору Илью Шаковым и сыну Виктору. Поздравляю сыночка с окончанием 9 класса. Желаю поступить в музыкальный колледж, как он и хочет. И маму с окончанием учебного года, а также мой любимый 10-й Б.

0: Ирина Круг, и называется она «Выдумки в летнем саду». А вы поактивнее присылайте свои приветы плюс 7-909-955-103-0.
1: Остановись, послушай, не спеши.

0: Реклама.
1: В «Находке» всегда дешево, а вместе еще дешевле. С 18 по 31 мая набор из кваса домашнего трех сосенского, колбасы бутербродный дым Дымыч и доски разделочные 215 рублей 99 копеек. И другие выгодные наборы в «Находке». Реклама 0+.
2: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А53. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев.дефиспроект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит основательный характер и не является публичной офертой.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

есть Екатерина, эх, душа, да чего же песня хороша. Андрей Державин только что был на радио «Шансон». Здравствуйте, привет любимому мужу Лепешкину Женечке, любимые свекрови и свекру Лепешкиным Ирочке и Геночке из Энгельса. Мы отдыхаем на даче, и у нас жарится шашлык. Поставьте нам песню «Катя Катерина» в исполнении Андрея Державина. И об этом попросила нас Катенька, конечно же, эта песня прозвучала. Так, хочу поделиться настроением. Позавчера исполнился годик внучке Кариночке. Вчера был день рождения у племянника, но сегодня у моей дочери. И вот тоже мы сидим и отмечаем. Делится с нами Сергей из города Рыбница. Поставьте нам что-нибудь зажигательное, веселое, с уважением. Ну что ж, веселая песня Андрея Державина прозвучала. Я думаю, что она должна вам в любом случае понравиться. Здравствуйте, передайте привет Аркадию Эзаян, Славику Савчук, Галине Савчук и нашей бабушке Вере Савчук от Насти и Артема из Балашихи. Так, этот привет долетел, я думаю, до адресатов. Передайте привет в Донецкую область, поселок Кураховка, Верочке Савчук. А, вот еще как Савчуков, сколько много, оказывается, да? Пожелайте ей хорошего дня и отличного настроения. Это от Галины из Москвы. Хочу передать привет всем студентам МГЮА, пожелать хорошей легкой сессии Оренбург. Сообщение от неизвестного студента. Ну и послушаем мы Тамару Кутидзе и Игоря Аравского «Могу себе позволить». И пусть эта песня будет тоже музыкальным приветом. «Стадник» Анне Ивановны от внучки Арины.

заберет. А я не буду верить, что это все пройдет. Соскучился по счастью, устал я от невзгод. Пускай продлится сказка, а мир весь подождет.

Здравствуй, радио Шансон. Меня зовут Настя, и я хочу услышать «Батарейку» в исполнении группы «Жуки». Передайте привет, пожалуйста, моей семье. Привет, с удовольствием передаю. С приветом из Рязани, Артем, передай привет моей любимой маме Елене Юрьевне, а также Андрею Анатольевичу. Трудимся мы на даче в селе Александрово под приятную музыку радио Шансон. Это сообщение от сына Ивана. Ну, надеюсь, Иван, что вам действительно трудится под нашу музыку гораздо веселее и интереснее. Здравствуй, обожаемые нами шансончик, и привет, Артем. Мы Ромашка и Ленчик, лисенок, наш любимый питомец. Слушаем вас, наше бесконечное любимое радио Шансон. И мы, конечно же, желаем всем незабываемых выходных, суперского настроения. Спасибо вам огромное-преогромное за то, что вы есть. Спасибо и вам, дорогие Ромашка, Ленчик и лисенок. Передайте привет огромные бобровые Леночке, дорогая моя, спасибо за то, что ты есть в моей жизни. Спасибо тебе за твою любовь, понимание, заботу. Люблю тебя очень сильно. Твой Лешек Алексей, город Уфа. Передайте привет моей бабушке и дедушке. Хорошей им субботней работы на даче. Я их очень люблю. Это Дима из деревни Воронова. Дима, ну надо бабушке и дедушке-то помогать. Признание в любви – это очень здорово, но личная помощь гораздо будет эффективнее, поверьте. Добрый день, радио Шансон. Передаю привет своей дочке Танечке, внуку Матвею, ваша мама и бабушка Надя. Добрый день, Шансон. Мужу привет. Он сейчас едет в рейсе. Спокойных ему дорог. Головин Виктор Николаевич, я тебя люблю. Давайте послушаем песню Максима Олейникова «Ни твоих, ни моих». А я еще успею почитать несколько ваших приветов. Присылайте. +7 909 955 103 и 0.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис-банк. ООО «ВБ-банк».
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
7: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Радио «Шансон» представляет.
10: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
11: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
10: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Итак, это программа по заявкам только для вас на «Радио Шансон». Добрый день, пишет нам Ирина. Едем с настроением под музыку «Шансона» поздравлять нашего зятя Клочкова Алексея с юбилеем. Ему 50. От нашей семьи желаем ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и исполнения всего задуманного, любви родных и близких. Просим поставить для юбиляра что-нибудь красивое. С уважением, по поручению Ирины и Виктор, город Щелково. Добрый день, Шансон. Передайте привет в Самарскую область, селу Печорское, моим девочкам Ольге, дочкам Анастасии, Екатерине, Елизавете и сыну Алексею. Работы у нас много. Но мы, как водится, не сдаемся. Всем любителям шансона огромный привет от Дмитрия с правого берега матушки реки Волги. Так, уважаемый Артем, передайте, пожалуйста, привет моей маме Лысенко Галине Николаевне. И пусть она выздоравливает и не хандрит. Все у нее будет хорошо. А также привет всем, кто меня знает и узнал. Здоровья, добра, позитива. И если можно, поставьте песню Вячеслава Добрынина какую-нибудь, Наталья из Долгорукова. Ну что ж, у нас есть красивая песня Вячеслава Добрынина, которая называется «Все, что в жизни есть у меня». Я думаю, что она придется по душе и Галине Николаевне Лысенко, и всем любительницам творчества Вячеслава Добрынина.

привет, шансон. Сегодня отмечает свой юбилей Селиванова Наталья из города Электросталь. От всей нашей дружной семьи мы ее поздравляем. Здоровья, удачи, благополучия, мирного неба, яркого солнца. Поздравьте Вишневскую Юльку Вишенку с выходным днем. Она лежит и слушает сейчас радио «Шансон». Поставьте любую красивую песню. Спасибо вам за то, что вы есть, просит нас Евгений. Евгений, спасибо вам за музыкальный привет. Поздравляем с днем рождения Галину Анатольевну. Нужен здоровья, счастья, успеха, благополучия, исполнения желаний. Будь всегда жизнерадостной, друзья и родные, город Анапа. Доброго времени суток, пишу вам из Волгограда, это от Александра. Хочу передать привет всем дачникам СНТ «Деревообработчик». Хорошего вам и продуктивного вам дня, товарищи дачники. Александр, 36-й участок, поставьте нам что-нибудь из Сергея Наговицына. Спасибо большое, уважаемый шансон. Послушаем мы с вами Наговицына в финале программы, безусловно. Так, Татьяну Бондареву из Тольятти с днем рождения. Счастья, удачи ей. Огромный привет девочкам, дочке Виталине и внученькам Аврике и Агуше в город Туймазы. Поздравьте с днем рождения маленькую внучку Агату. Здоровья, счастья и жизни моим любимкам. Это от Маришки Дмитриевой. Шансон, передаю привет в Ростовскую область самым лучшим мужчинам на свете, мужу Вадиму и нашим сыновьям Никите, Вячеславу, Максиму. Очень их люблю, они сейчас отдыхают на даче, так, и делают что-то там с бассейном для лучшего нашего отдыха. Ну что ж, прекрасно. Облагораживайте дачу, будет красота. Спасибо большое, наше любимое радио «Шансон». Мы слушаем вас всегда. Продолжайте слушать нас всегда. Приветы, которые не успел я прочитать в программе по заявкам, прочитаю чуть позже. Ну а пока обещанная песня Сергея Наговицына, которая называется «Встреча».

0: Реклама. Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки, получение на aurora.ru/18+.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
4: Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
6: Я тебя рисую, мелом на песке рисую. Мелом я тебя целую.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Все регионы России готовы к проведению выборов в 2026 году. По данным на 1 января в стране зарегистрировано более 110 миллионов избирателей, из них почти 2 миллиона проживают за рубежом. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Алена Булгакова, пишет РИА Новости. Она отметила, что для 4 субъектов это будут первые выборы депутатов Государственной Думы. Напомню, единый день голосования намечен на 20 сентября. Граждане выберут депутатов Госдумы и высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. В Госдуме предложили установить лимит для ИИ-контента в студенческих работах. Для этого их нужно будет проверить с помощью системы антиплагиат. Если она обнаружит менее 10% заимствованной информации, то оценку снижать не будут. Также это не отразится на допуске к защите или на признании работы недобросовестной. Об этом пишет «Российская газета». По мнению авторов идеи, такой показатель должен быть лишь основанием для содержательного анализа работы, а не для автоматического применения негативных санкций. Видео и песни с пропагандой скоростной езды и нарушений ПДД обяжут помечать. Как сообщает Лента.ру, к 2027 году планируется ввести возрастную маркировку для такого контента и текстовое предупреждение о вреде данных действий. За отсутствие таких пометок предлагают штрафовать. С граждан взыщут до 2000 рублей, а бизнес уже заплатит от 200 тысяч до полумиллиона. К 2030 году БКЛ станет первой беспилотной линией московского метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что первый автономный поезд тестирует метро пока без пассажиров с января. Он прошел уже более 3000 километров. В следующем году состав начнет испытания с людьми. Также Собянин напомнил, что Москва первая в мире запустила беспилотный трамвай. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

зажав на самом ветреном причале, где все прощаются, дрожат.

упадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля будет мед.

Александр Ноегов. Когда мне было 20 лет, 16 часов 6 минут столицы. С вами по-прежнему я, Артем Демин. Читаю ваши сообщения и приветы в рамках мобильных выходных. Добрый день, любимые шансоны. Очень хочется передать огромный привет любимой компании Allen Retail, моим друзьям, родственникам в Дагестане и по всему миру, любимым соседям в Северном Чертаново. Очень хочется для них что-нибудь душевное. С уважением, Инзира. Передаю привет Иришке из Смоленска. Поздравляю с юбилеем. Сколько тебе исполнилось? 50, 40, а может быть 25. Будь всегда такой открытый. Здоровья, удачи, любви ко мне и к радио Шансон. Сообщение от Василия из Москвы. Сергей Трофимов звучит для вас.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близком — это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Для влюбленных в Россию только что группа Любэ на радио Шансон, песня про коня. Привет, радио Шансон, всем хорошего настроения, здоровья, успехов. Привет Минусинску, Красноярскому краю и команде ИП Козин. Скоро по домам. И, конечно же, привет этот от Натальи Сорокиной. Добрый день, привет любимому мужу Величко Евгению от любимой супруги Оксаны в город Опи Новосибирской области. Сидим на даче, отдыхаем в баньке. Всем хороших выходных. Передайте привет моей маме Люде и папе Артему. Это от Димы из Москвы. Привет Ивану Рубцову из Выборга. От Ольги из города Коммунар Ленинградской области. Привет любимому дедуле Валерию Анатольевичу от Вики. Привет Матвею Кучерову и всем его друзьям. Хорошего отдыха на даче и вкусных шашлыков от Оксаны из города Волгограда. Продолжаю читать ваши приветы в рамках мобильных выходных на радио Шансон. Ну а сейчас Виктор Королев.

тебя сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: никогда.
1: На радио «Шансон Холла» лауреат премии «Шансон года 2026» в дуэте с Катей Чепик. Артем, пожалуйста, привет Зинаиде от Тани Романовой. Поздравьте сына Дениса с окончанием 9 класса. Пусть в жизни все сложится. Поздравьте нас с мужем. Мы вчера приобрели новый автомобиль. Ну что ж, это прекрасная новость, Мария. Хочу поздравить дядю с днем рождения. Передайте привет родственникам, которые сейчас на даче в Калужской области, в городе Юхнов. Здравствуйте, радио «Шансон». Привет любимой девушке Никитиной Тамаре от Сергея. Передайте привет любимой мамочке Лене, папе Сереже от Яночки. Передаю привет родителям Вите, Алене и моему Алексею. Наслаждайтесь хорошей погодой. Я вас люблю. Диана из Гамбурга. Авраам Руссой, Рада Рай на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Узнали артиста? А это, между прочим, Сергей Коржуков, первый солист группы «Лесоповал» на радио «Шансон». Передайте привет мужу Николаю. Привет ему за то, что он сейчас помогает мне подвязывать пионы. Это от Эмилии из Подмосковья. Добрый день, радио «Шансон». Передайте привет Афине, Зоеньке, Вере, моим любимым соседям Григорию, Елене и Лерочке, куму Ивану. От Веры из Донецка и всем прекрасных выходных. Радио «Шансон» у меня отличное настроение, я счастлив. Я в дороге Турция-Молдова. В сопровождении радио «Шансон» еду домой. Жду, не дождусь встречи с мамой. Прислала нам сообщение Светлана. Мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются. Присылайте свои приветы.

0: уходишь.
1: Реклама.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: Расставание, как наказание. Что поделать, я вечный странник.

17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Более 30 российских регионов подали заявки на проведение дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах в сентябре. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Алена Булгакова, пишет РИА Новости. Напомню, выборы в Нижнюю палату парламента 9-го созыва пройдут 20 сентября. Срок полномочий избранных депутатов Госдумы будет действовать 5 лет до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – 450. При этом одна половина чиновников будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам. Более 4500 человек лишились российского гражданства с октября 2023 года. Об этом сообщил начальник управления координации работы по вопросам гражданства МВД Роман Верещагин. По его словам, расчеты статистики начали вести после вступления в силу нового закона о российском гражданстве. Свыше 3000 таких решений приняли по приговорам судов за уголовные преступления. Еще 400 человек лишились гражданства из-за отсутствия воинского учета, а около 300 из-за действий, угрожающих безопасности страны. Отмечается, что под указанные меры не попадают граждане страны по рождению. Седьмой сезон фестиваля «Усадьбы Москвы» начнется 30 мая. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. Гости и жители столицы смогут посетить 60 исторических усадеб, а также культурные и туристические объекты. В программе появится Всероссийский музей декоративного искусства, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и кинопарк «Москино». Всего будет задействовано 77 площадок. Отмечается, что в этом году фестиваль впервые выходит за пределы мегаполиса. Мероприятия пройдут в усадьбах Московской и Тульской областей, а спикеры из региональных центров примут участие в столичных программах. Курс доллара на выходные понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Кайф открывает новый музыкальный час на радио Шансон песни «Кукушка». Меня зовут Артем Демин, и я всех приветствую. Желаю вам доброго теперь уже вечера, отличного по-прежнему вам настроения. И хочу вам напомнить, что полное погружение в конную индустрию ждет москвичей и гостей столицы до 24 мая включительно. В конно-спортивном комплексе «Бица» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Вы увидите свыше 100 лучших лошадей страны. Состоятся семинары и лекции, мастер-классы по верховой езде, парад пород, конное шоу и многое-многое другое. Для детей до 3 лет вход на выставку абсолютно бесплатный. Далее услышите Григория Лепса, группу «Лесоповал», Валерия Курасу. Ну а пока Александр Маршал и «Небо».

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Пусть твой день.

Через месяц ответила и мне фотку прислала свою. Пожелала мне скорого дембеля и еще не погибнуть

0: нравится.
1: А если в армии писать вам некому, то пишите на радио Шансон. Плюс 7-909-955-1030. Пишите в мессенджер Макс и во все остальные мессенджеры тоже. Пишите, потому что мобильные выходные на радио Шансон в самом разгаре. Привет и поздравления принимаются.
0: Only

где-то там, в Подмосковье, фотографию сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто зака. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

погоней. Человек в телогрейке или просто слегка. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочее шагал.

0: Шансон. Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585 пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Где ж ты, Светочка? Вопрошает Сергей Наговицын. Есть Светлана, которая передает привет веселой песней моим мальчикам Сергею Глебу Лазаревым. Едем в деревню. Хочу всем поднять настроение. Всем хороших, теплых выходных. Подпись Светлана. Конечно же, Алена поздравляет дорогую мамочку с юбилеем. Яковлеву Екатерину. Сейчас на даче собираемся садиться за стол. Наверное, уже сели. Наши самые добрые искренние поздравления. Дети, внуки, зять. Так, и добрый вечер, радио Шансон. Огромный привет Тимофею Кутикову, Московская область, поселок Виноградово, который сейчас занимается сборкой дачной мебели. Тимоша, улыбнись, просит Елена. Ладно, дорогие друзья, прощаюсь с вами до понедельника, до 7 утра. Артем Демин, а вы встречаете уже совсем скоро Ольгу Шатрову.
1: По дороге вечности печаль со мной.

0: Хасасом.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Комары в России могут переносить лихорадку западного Нила. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Для защиты в ведомстве рекомендовали использовать репелленты, москитные сетки и носить закрытую одежду. Кроме того, россиянам следует следить за отсутствием стоячей воды на дачах и возле домов, а также не посещать заболоченные территории. Вирус западного Нила фиксируется в России с 1999 года главным образом в южных регионах. При этом заболевание не передается от человека к человеку. Среди симптомов инфекции – высокая температура, головная боль, мышечные боли и кожная сыпь. При их появлении следует сразу обратиться к врачу. Россиянам в ближайшие годы станет тяжелее переносить жару. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам синоптика, зима будет сокращаться, вследствие чего лето, наоборот, станет длиннее. На этом фоне могут участиться эпизоды экстремальной жары. Также Шувалов допустил сдвиг природных зон на север. По его словам, степи могут занять территории, где раньше были умеренные леса, а леса начнут появляться в тундре. Такой прогноз основан на глобальных тенденциях и учащении засух в умеренных широтах. Безопасная порция клубники для взрослого человека в день до 300 граммов. Об этом сообщила главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, пишет российская газета. По ее словам, клубника обладает небольшой калорийностью, на 100 граммов всего около 330 килокалорий. Природных сахаров в ней тоже немного, около 6 граммов. Ягода богата витаминами С, Е, фолиевой кислотой, каротиноидами, калием, магнием, цинком и другими полезными веществами. В то же время в ягоде содержатся органические кислоты, поэтому ее не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Еще одно противопоказание – аллергия. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса без осадков. Алла Некрасова, радио «Шансон».

детство – это время, когда в каждом дне скрывается маленькое чудо. Но я вам желаю жить не воспоминаниями, а создавать эти воспоминания. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Мне выпал жребий провести этот субботний вечерок вместе с вами на радио «Шансон». Чем порадую? Песнями, конечно же, любимыми от группы «Нана» Михаила Шуфутинского, Виктора Королева, Любови Успенской. Ну а прямо сейчас Михаил Круг. Но прежде пожелаю вам, пусть этот вечер станет временем для отдыха и наслаждения всеми любимыми вещами.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано, оборвана флейта, вы песни. Мне сами с собой наиграли о том,

жизни не на скрипке в имен, от которого быстро пьянеет. Мадам, без вас убого убранство. Мадам,

парижском изысканном стиле вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер, такой долгожданный приштиль, я вас.

0: реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Знаете, к этой песне было сказано: песня «Губы Наташки» словно машина времени. Она вот возвращает в юность, когда чувства были ярче, ну а белые ночи волшебнее. Лето календарное у нас с вами еще даже не наступило, а вот погода преподнесла возможность и позагорать, и покупаться, и даже, может быть, сплавиться на сапах или лодках. А это тоже романтика для многих. Романтики в этот вечер добавит и группа «На-на». Мне же остается только напомнить, что музыки много, а шансон один.

Песня «Белый теплоход» была написана в июле прошлого года накануне морского фестиваля «Бархатный шансон». Участники группы «Бумер» очень так обстоятельно подготовились порадовать слушателей на борту белоснежного лайнера. И да, морской фестиваль вдохновляет и приглашает всех ценителей шансона по-русски присоединиться, но уже в этом году, 2026. Душевная встреча состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек». Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
0: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
2: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
0: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

загадочного Лисицына на радио Шансон. Танцевальные ритмы не просто так звучат уже, да, это, так скажем, анонс к танцевальному марафону, который ждет нас с вами уже в следующем часе. Вечер субботы же создан для встречи и танцев, так что ждем вас на танцполе «Эх, разгуляй». Я с вами не прощаюсь, встретимся в программе по заявкам только для вас в 21:00 по московскому времени.

0: Шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Фонд социального жилья могут создать из новостроек. Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш предложил выкупать нераспроданные квартиры с дисконтом до 30% от рыночной стоимости для социальных нужд. Такую недвижимость стоит предоставлять многодетным семьям, детям-сиротам и участникам СВО в порядке очереди, пишет ТАСС. По словам депутата, сейчас в ряде крупных российских регионов простаивает от 50 до почти 70% нового жилья, что приводит к убыткам застройщиков. Среди причин – завышенные цены, высокая конкуренция, а также снижение спроса на фоне дорогой ипотеки и ужесточение требований к заемщикам. Тем временем примерно две трети россиян не страхуют жилье. На постоянной основе страхования недвижимости оформили только 10% граждан. Еще около 28% страхуют жилье время от времени. Результаты такого исследования приводит РИА «Недвижимость». Главными причинами отказа от страхования опрошенные называют отсутствие необходимости, уверенность в достаточной защищенности жилья, высокую стоимость полиса и слабое понимание страховых продуктов. Касаемо рисков, россияне больше всего опасаются пожара, поломок коммуникаций, проблем с электрикой и газом, а также краж и взломов. В московском зоопарке призвали не уносить домой найденных в городе утят. Также птенцов нельзя брать на руки. Об этом предупредила пресс-служба зоосада. Там пояснили, что мама-утка в этот момент может находиться неподалеку и заниматься делами. Как правило, она возвращается. Брать маленьких птиц могут только специалисты и исключительно в особых случаях. Если же взрослые особи не обнаружены, в первую очередь следует позвонить по номеру 112. На место прибудут зоологи отряда спасения диких животных московского зоопарка и заберут утят, если потребуется. Они окажут им всю необходимую помощь. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Есть в России Денис Портнягин. Геройски воевал в Сирии. Во время съемок фильма «Путин» журналист Андрей Кондрашов решил рассказать главе государства о подвиге молодого российского офицера. Но оказалось, что президент знает о нем.
2: Вы назвали этого военнослужащего офицера. Он не офицер, но должен быть офицером. И, надеюсь, обязательно будет. Ведь он не просто отражал атаку террористов. Их было всего 4-5 человек. Это группа сил спецоперации, которая занималась наводкой авиации. Неожиданная атака боевиков. Регулярная армия отошла. Некоторые подразделения сирийской армии. Наши остались. Приняли этот бой. Был ранен его командир. Значит, ранен второй офицер. Он взял всю боевую работу на себя. Действительно отразил несколько атак. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя рядом. Причем точно и дал целеуказание. Минометным огнем наших артиллеристов удалось бандитов отсечь. А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Герои, конечно. Если они не герои, то кто?
1: Портнягин получил звезду Героя России из рук президента. Сегодня он участвует в предварительном голосовании «Единой России» в Самарской области. В его анкете стоит знак участника СВО, и это дает законное преимущество плюс 25% голосов. А теперь внимание! По тому же округу идет Александр Милеев, вице-спикер Самарской губернской думы, человек, конторе которого мы долгие годы платили за мусор. И еще он когда-то выпускал водку. В его анкете тоже стоит знак участника СВО. Губернатор Федорищев публично заметил, что Милеев никогда не заявлял о длительном отсутствии в Губдуме в связи с боевыми действиями. Зато на Олимпиаду в Париж, по данным коммерсанта, Милеев съездить успел. Боевая командировка, видимо. Кстати, есть среди участников предварительного голосования люди, которые реально помогали фронту, и у них в анкетах знака участника СВО нет. И неважно, какой документ в благодарность за помощь им выдавали военные. Все нормальные люди понимают, помогать фронту и воевать на фронте – это разные вещи. Ну и кроме того, перед нами разные судьбы. Денис Портнягин защищал Родину, Милеев собирал с нас деньги за мусор, а теперь хочет еще и ветеранские 25% голосов получить.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: На радио Шансон реклама.
4: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор — Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курин.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России с января по апрель зафиксировано почти 500 аварий с участием электросамокатов. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в госавтоинспекции. В статистике учли инциденты с прокатными и частными СИМ. По вине самих самокатчиков произошло более 330 аварий или 67% от всех происшествий с таким электротранспортом. Как пишет российская газета, лидером по количеству ДТП с участием электросамокатов стала Москва. 99 происшествий. Вторым в антирейтинге оказался Краснодар, также в списке Петербург, Челябинск и Ростов-на-Дону. Тем временем в подмосковных Мытищах ввели ряд ограничений на передвижение и парковку средств индивидуальной мобильности. Операторам кикшеринга дали 15 дней на приведение работы в соответствие с новыми требованиями. Контролировать их исполнение будут ежедневно. При их несоблюдении правила могут ужесточить. Об этом пишет Интерфакс. Нововведение касается ограничения скорости до 15 км в час, а в жилых и велосипедных зонах на дворовых территориях до 10. Кроме того, запрещено использовать СИМ в парках, скверах, промышленных зонах, на территории объектов культурного наследия. Парковать их нельзя на пешеходных и велодорожках, у памятников, вблизи подъездов и остановках общественного транспорта. Мокрый снег ожидается в московском регионе в четверг. Об этом предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, второй заход зимы в виде ночного снега с дождем, скорее всего, минует саму столицу. Он пройдет по западу и юго-западу региона в Рузе, Можайске и Наро-Фоминске. Температура в ночь на 28 мая в Москве и области опустится до плюс 2-5 градусов, а днем максимальный термометр покажет до плюс 8. Курс доллара на выходные: понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юань 10 рублей 48 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: Настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Второе место. Евгений Григорьев. «Обожгла любовь». Обожгла любовь. Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
2: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает.
0: 6 июня.
1: Москва.
0: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ 2026.
0: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Вот и я говорю всем здравствуйте, кто настроен на волну радио «Шансон». В эфире программа «По заявкам» только для вас. Ну, а в студии Ольга Шатрова. И я приглашаю поучаствовать и стать соавторами этого замечательного часа. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь через СМС, да, или через портал «Макс». Да, не забывайте подписываться и указывать, для кого ваше сообщение. Ну и давайте заглянем по традиции в наш календарь праздничный. Сегодня отмечается День ирисок, День жевальщиков стирательных резинок. Да, такое тоже бывает. И День съешь что-нибудь полезное. Неофициальный праздник, призывающий обратить внимание на здоровое питание. И официально отмечается, кстати, День спортивной борьбы и День черепахи. Ну а мы еще отмечаем с вами субботу. Итак, плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь.
1: Давай отменим.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. Только
2: для вас. Рада, что мы вместе в этот субботний вечер. И давайте я вам расскажу, что сегодня, ну, правда, опять-таки, неофициально отмечается День благодарности велосипеду. Неофициальный праздник для любителей такого транспорта, экологичного. И в этот день можно сказать спасибо своему двухколесному другу за верную дружбу. А вот тут есть тоже повод уже благодарить четвероногого друга. В этот замечательный вечер хочу сказать своей любимой тетушке прекрасные слова. Дорогая моя любимая тетя Татьяна Лукинишна Лазута, поздравляю с замечательной покупкой. Пусть твой новый автомобиль никогда тебя не подводит и сделает твою жизнь очень-очень даже комфортной и счастливой. И принесет много незабываемых поездок и путешествий. Это племянница Марина из Великие Луки. Так, поздравьте, пожалуйста, моего кондуктора автобуса номер 5, Викторию Юрьевну, с окончанием работы. Это Стас. Поздравили. Привет передайте семье Евдокимовых, Куприяновых из Судогодского района Владимирской области. Желаю успехов, удачи в садовых делах и отличного вечера с любовью. Ну и, конечно, заботы их дочь, жена и мама. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь в программу по заявкам только для вас.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близком — это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8 917 967 66 61.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл» и

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: Музыки много. Шансон один.
1: Только для вас.
2: Ох, спасибо вам. Вы такие активные в этот вечер. Прям приветов, полная копилочка. Давайте, буду озвучивать. Всем хорошего настроения желает Валерона и передает привет Оксане и ее друзьям Лене и Николаю. Хорошую песню для семьи моего сына Владимира Гаврюшкина. Просто так, это Нина Гаврюшкина. Город Советск на связи от Валентины Галаевой и сынишки Миши. Хотим передать большой привет мужу и папе Вадиму Галаеву. Он на вахте. Его нет с нами уже как 2 месяца. Мы очень по нему скучаем. Ждем, когда он наконец-то вернется домой. И вот подпись «Любим», не сомневаюсь. Привет от Вадима Галаева, город Советск. Сейчас на вахте. Моя любимая жена Валюша и сын Мишуня отдыхают на даче. Я душой вместе с вами. А вот вам и ответочка. Да-да. Отмечаем крестин Марии Боровских. Желаем быть здоровенькой, добренькой, послушной. Это семейство Боровских. И поздравляем родителей Дмитрия и Катерину.
3: С днем рождения!

представляете, как это приятно, когда вы делитесь своими радостями через программу «По заявкам» только для вас на радио «Шансон». Вот сразу складывается такое ощущение, что мы для вас не чужие люди, а свои. Прям семья-семья. Спасибо вам. Итак, поздравления теперь от семьи Вайцеховских для Натальи Беляковой. С днем рождения, огромного здоровья, бодрости, позитива. Будь всегда такой же задорный, активный в окружении своих родных и близких. Отмечает сегодня свое 80-летие мама Людмила Васильевна Жукова. Всего самого наилучшего здоровья и хорошего настроения. Мы, наша семья, очень дорожим тобой. Это семья Жуковых. Саша, Лиза, Юра, Лева, Дарья, Кузя. Ура! Да-да, мы ликуем вместе с вами. Сегодня день рождения моего любимого единственного сыночка Артема из Краснодара. Поздравляю его с этим днем. Тема, надо хоть иногда звонить маме. Очень люблю и скучаю. Это весточка из Новосибирска. Очень хочется поздравить Романа Шахова с днем рождения, лучшего ведущего радио «Шансон». А вы знаете, даже не буду спорить с этим. Правда, замечательный у нас коллега, чуткий, отзывчивый. Так вот, сушница желает здоровья, всего самого наилучшего. А еще сегодня у племянника и крестника день рождения, Юрочка. И тебя с днем рождения, всего тебе самого наилучшего, тебе и твоей семье. Мы продолжаем программу «По заявкам» только для вас, для всех именинников сегодняшнего дня, даже тех, кого мы не знаем поименно, звучит песня в исполнении Ирины Аллегровой «С днем рождения». Ура!

сестренку Мариану с хорошим выступлением на соревнованиях поздравляет, ну, конечно, сестренка, правда, без подписи. Привет всем моим друзьям, особенно Толику, который на работе, и всем-всем-всем из Липецка. Это от Сергея весточка. Большое спасибо Вите, а Татьяна, это Оренбург на связи. Пожалуйста, семье Зайцевых привет передайте. Ну, и, конечно, всему подмосковному городу Электросталь. Как же хорошо, когда погода в доме и за окном хорошая погода. Это ваша Вероника. Ну, а мы продолжаем.

0: за милых дам. На радио Шансон реклама.
1: Радио Шансон представляет.
0: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
2: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
0: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
3: Телефон рекламной службы радио Шансон 8-495-925-33-17.
4: Только для вас.
5: Ну, судя по вашим сообщениям, вы проводите этот вечер чудесно, а главное в компании радио Шансон. Итак, любимому мужу Анатолию Полунину привет. Сегодня он строил целый день. Большой молодец, люблю его сильно. Это жена Наталья из «Электростали». Привет хорошей компании Горшковым, Ольге и Владимиру, и моему мужу Сергею Федякину, Оле и Вова. Мы рады встрече с вами. Приезжайте почаще в гости. Вы очень классные. Это сообщение от Натальи Самары. Передайте моему мужу Женьке, что он самый лучший на свете. Люблю его очень-очень. Это Ирина, Новогородок, Щелково. Тамбов на связи. Дмитрий передает привет своей супруге Полине и желает хорошего вечера и настроения, и отличных выходных. Ну, вы знаете, Дим, вы, наверное, можете все исправить, даже если что-то пойдет не по идеальному плану. Привет любимой жене Ане от мужа Николая. Василий из Пензы передает привет Александру Журавлеву. Журавлеву самому любимому тестю. Ну и хочется пожелать ему огромного здоровья, а нам хорошего вечера. Конечно, вам лучшего вечера. Привет для моего сына Гаврюшкина Владимира, его семьи. Просто так, это Нина. А вроде я уже передавала. А, повторение мать учения, да?

передаю ваши приветы. Привет бригадам скорой помощи по станции Вышка-2, город Перми. Ну и пожелания им скучной смены в их трудовой и всем нужной работе. Это Сергей. Так, вот Петр из Тулы, ну, признал аж целое четверостишее. Спасибо вам большое, прям... Восхищаюсь тем, как вы складываете в рифму все. Так, вот она, святая дверца. Привет, Саша. Машина 412, белый, он поймет. Это от Игоря из Новогиреева. Он друг настоящий, не картонный. Вот всем бы таких. Привет любимой жене Надежде Хохловой из Боровкова. Мы сидим, ужинаем в беседке и кормим комаров. Это муж Леша. Ребят, берегите себя, не давайте себя в обиду. Сидим в бане. Привет Лехе, Стас, Ване, Татьяне, Наташе, Насте, Софии, Саше от Димы. Программа по заявкам продолжается. Только

привет любимым соседям по изумрудным улицам. Сидим в их компании в этот теплый, приятный вечерочек. И привет всем любителям шансона передает Ольга из Ярославля. Привет из Перми. У нас прошло замечательное событие. Наша дочь сдала на синий пояс по киокушину. Мы хотим выразить огромную благодарность тренеру Андрею Витальевичу Луговкину за его терпение и доброе отношение к нашей дочери, нашей драгоценной Дарье. Желаем крепкого здоровья. Это семья Шейных. Большое спасибочки моим мужчинам, адресует Анна, Юрию и Андрею за установку теплицы. Сидим за столом, шашлычком. А Наталья и супруг желают всем мира и здоровья. Ну, а вам приятного аппетита. Привет всему СНТ, авиастроители города Ульяновска, моей любимой жене Юлии Акчуриной, обожаемой теще Нине Степановне и дорогому тестю Виктору Ивановичу Лазареву с легким паром, дорогие мои. Отдыхаем. Это Владимир из Ульяновска. Отцу Валерию Александровичу Елецкому привет летит. Да, папа, не грусти, все нормализуется со здоровьем. Это сын Артем. Привет любимому Алексею и соседям Сергею и Зинаиде. Передает Светлана из Электростали. Своей семье Дуниным, маме Катюше, дочь Милашки, крестнику Даниле, сестре Оле. Огромный привет. Берегите себя и любите тех, кто рядом. Увы, вот без подписи. Но, мне кажется, уже до адресата дошло, да? Привет тестю Игорю Ивановичу, теще Людмиле Ивановне и жене Ирине. Отдыхаем от души в Чеховском районе. Мне кажется, там от души отдыхают и соседи. Небось, радио Шансон на полной громкости. Ну, и это правильно. Семье привет летит Жульбанов. Вот так и написано. И двоеточие Владимиру, Наталье и Нюсе. И пусть у вас все будет хорошо. Увы, опять без подписи. Привет и наилучшие пожелания лучшему электрику аварийной службы Ульянина Дмитрию Мальцеву. Ну, мы-то знаем, что лучший электрик – это живой электрик, да? Ну, и пользуясь служебным положением, хочу передать привет своей семье, своим любимым племяшкам Полине, Ване, Амели. Ну, хочу пожелать вам удивлять и удивляться, а главное – любить своих родителей. Они вас любят больше жизни.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Большинство людей счастливы примерно настолько, насколько они позволяют себе это. И совсем не обязательно искать счастье, ведь счастье всегда внутри нас. Сергей Трофимов открыл новый час на радио «Шансон». Мы каждую минуту, каждую секунду принимаем решение, делаем выбор. И вот сейчас этот выбор предстоит сделать Александру Новикову. Очень душевная песня уготовлена для вас в этом часе, так что будьте рядышком. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».
1: Поздно, может, слишком рано, и о чем не думал много лет. Походить я стал на Дон Жуана, как заправский ветреный поэт. Я всегда хотел

спокойно, вызов принимая, вижу я, что мне одно и то ж. Чтить любовь

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз. И видят нас от дыма злых и серых.

Еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля. Готовьте ваши руки к рукопашной, а крысы пусть уходят с корабля. Они мешают.

0: Еще не вечер!
1: Глубокий вечер на циферблате, но, фигурально выражаясь, Владимир Высоцкий напомнил нам, что не все еще потеряно. Продолжит эфир Григорий Лепс, который буквально на днях порадовал своих поклонников выходом нового альбома. Он состоит из 18 песен, из них 9 абсолютных премьер. Ну, по подтвержденным данным, этот альбом еще будет иметь продолжение, и вторая часть будет презентована уже этим летом. Ну все, вроде новости рассказала, осталось только послушать рок-н-ролл.

0: Реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Предупреждаем, влезть в прошлогоднюю летнюю одежду удастся не всем. Май на радио «Шансон».

чистой, безусловно, любви, без сомнения, о таких чувствах пишут книги и слагают песни Алекс Лим на радио Шансон. Ну а продолжим мы эфир песни, которая заставит нас задуматься о ценности и верности, о том, как важно иметь в жизни существо, которое будет любить тебя безусловно. Александр Розенбаум на волнах радио Шансон.

Так что, милый, скачи, скачи, на людей позови. Что-то обруч стальной сильно сердце сдавил. Ну а будет напрасным далекий твой путь. Ты себя сбереги, ты меня не забудь.

0: наша жизнь игра, жаль, что на поле не шахматная фигура, а человеческие судьбы. О жизненном сюжете пойдет речь и далее. Я же беру тайм-аут в нашем с вами общении, чтобы темной ночкой вновь сказать вам здравствуйте. В студии по-прежнему я, Ольга Шатова. Всего вам самого доброго. Ну и напоминаю, что музыки много, а шансон один.
1: Осень красила охрой клены и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюбленным, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Трепетным чувством долго он воскресный встречал рассвет, а потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ. Будет медлить зима с ответом.

никто не нужен, и не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы не был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, они бьются, целей

Осень красила охрой клены и банальный плела сюжет. Он без памяти был влюбленным, а она по сюжету нет.

Прости, мой папа, меня, пока не нашел ту тропинку. Кричу тебе день ото дня под песен печальных пластинку.

0: баритон твой играет.
1: Не осуждай меня. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня

привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады.

наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

до рассвета до. Лодочка где-то плывет. Степь светит огнями ночь. Звезды над нами горят.

церкви, в храме. До утра затишье, до спелые вишни в садах. Сердце тоскует, сын землю целует крест.

где-то плывет. Степь светит огнями ночь, звезды над нами горят.

вода, да вот беда, вода молчит под кромкой льда. Оно умчалось, а куда, быть может, скажет мне вода.

круг, то враг, и стороной обходишь ты меня, земляк. А нынче что-то все не так, не знаешь, кто твой друг, кто враг, и стороной обходишь ты меня, земляк.

Даже праздничек опять на нашу улицу придет, как благодать. И я надеюсь, буду ждать, когда же праздничек опять.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

конец 60-х, Москва, аэропорт. Ил-18 новый, уже готов в полет. Готов лететь на север, далеко-далеко. Где ждет людей работа, там, где очень нелегко. Мы рады вас приветствовать, займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена. Как вдруг на трап собака решительно взошла. Обычная собака, обычный рыжий пес. Он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса, видя такие чудеса, хозяина спросила, а справка есть на пса? А я не знал о справке, но вот его билет. Какой же еще нужен на псину документ? Да нет, билета мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный придумал не я. Пес выронил авоську, предчувствие беды. Хозяин стюардессе, родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет. А не лететь нельзя нам, работа очень ждет. Работа ждет, летите, а пса не будет здесь. Из-за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял, и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок, прощай. И к полосе разлуки помчался самолет. И улыбались суки на весь гражданский флот. Они ж не виноваты, ведь справки точно нет. Да что им та собака и что им тот билет? Хозяин оклемался, все у людей легко.

он объедки подбирал. В любую непогоду встречал он каждый рейс. Такая вот порода в дворнягах наших есть. Он типа самолетов прекрасно различал. Он ждал Ил-18, но слишком долго ждал. И вот однажды утром, весенней порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так. Как жаль, навек недолгий отмерен для собак. Он вспомнил, как хозяин всегда его ласкал, и женщину, к которой он друга ревновал. Он ничего дурного и вспомнить не сумел, ведь вспоминать плохое скорей людской удел. Когда на север я лечу по разным там причинам, я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства. Кому же в жертву ты принес своей собаке сердце?

0: поэзии в душе.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Адамсом. «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

ты, кто такой? Как вороны сюда тебя вынесли, можешь деревья трогать рукой.

0: разлетелись в клочья синие глаза. Заливала поле алая роса.
1: Радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbenefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.